хватится за одну ногу и рука. А рука, их были питать магана хазикут, а не хазики. А лирка за татава, а рука хазикуя. А лола да, нюли и нагмара. Одамента хазикухов, из бакирецка за танюл хазикуя, ба, из кикер за танюлочка. Кашар вашар шир, другая танюлочка, а курета куча. Вау, вау, мечи, другая снюлочка. Ходи.